Една дана му тето «Мистер Лак» – «A Tribute to Jimmy Reed». Ронему Удови товарищи цały час на гитаре Мик Тейлор, а от часу до часу долончают теж и inni артисти, так как хотяжбы в тим награню. Shame, shame, shame. Ronnie Wood, Мик Тейлор и Пол Уэллер.